0: ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱬᱜᱚᱱᱟ
1: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱨᱚᱜᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱴᱤ ᱵᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱵᱟᱝ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱛᱤᱧᱟ ᱴᱷᱟᱠᱩᱢᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱧ ᱦᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱪᱷᱱᱟᱹᱨᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱤᱧ ᱥᱮᱬᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱴᱷᱟᱠᱩᱢᱟ ᱥᱟᱶᱜᱮᱧ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱧ ᱥᱟᱶᱜᱮ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱴᱷᱟᱠᱩᱢᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱭᱩ ᱢᱮᱱ ᱢᱮ ᱦᱚᱭᱥᱮ ᱦᱚᱲ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱭᱩ ᱜᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ
0: ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱭᱩ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱭᱩ ᱜᱮᱧ ᱦᱚᱦᱚᱣᱟᱢᱟ
2: ᱦᱳᱭ
1: ᱵᱤᱴᱤ ᱡᱚᱭᱟ ᱵᱤᱴᱤ ᱫᱩ ᱟᱢᱤᱭᱩ ᱪᱟᱛᱤᱭᱟᱨ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱢᱮ
0: ᱦᱳᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱵᱟᱵᱟ
2: ᱦᱤᱱᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱫᱚᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱟ
1: ᱩᱠᱩᱨ ᱵᱟᱝᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱫᱟ
2: ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱤᱧ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱥᱤᱞᱯᱤᱧ ᱛᱮᱴᱮ ᱡᱷᱤᱡᱟᱫ ᱞᱤᱧᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱥᱮ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱩᱠᱟᱹᱨ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱵᱟᱭ ᱮᱱᱟᱭ ᱦᱟᱱᱮ ᱮᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ
1: ᱚ ᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱪᱚᱞᱚ ᱚᱱᱟ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱢᱮᱭᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱢᱟ ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱯᱟᱞᱟᱴᱚᱜ ᱢᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱭ
0: ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱠᱤᱢᱤᱱᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ
1: ᱥᱚᱦᱟᱜᱤ ᱪᱟᱛᱤᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱦᱳᱭ ᱫᱩᱞ ᱵᱷᱚᱨᱟᱛᱤ ᱟᱹᱭ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱭᱩ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱟᱹᱵᱩᱠ ᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱜᱚᱰᱟ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱱ
3: ᱵᱟᱝ ᱪᱮᱫᱟ
1: ᱠᱩᱞᱤᱭᱮᱫ ᱢᱤᱭᱟᱹᱧ
3: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱧ ᱜᱚᱰ ᱠᱮᱭᱟ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱫᱩᱠᱮ ᱤᱧ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱠᱟᱠᱤᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟ ᱪᱚᱵᱟᱪᱟᱨ ᱛᱚ ᱫᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮ
1: ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮᱢ ᱠᱩᱞᱤ ᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ
3: ᱵᱩᱜᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱱᱩᱱ ᱥᱟᱹᱜᱤᱧ ᱦᱚᱨ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱦᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱩᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ
1: ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱩᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱟᱢ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱣᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱ ᱥᱟᱹᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟᱢ ᱠᱩᱞᱤ ᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ
3: ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱤᱭᱟᱹᱧ ᱛᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱣᱱᱟ
1: ᱩᱯ ᱪᱮᱫ ᱫᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱟᱢ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱝ ᱟᱢᱨᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱤᱭᱩ ᱟᱨ ᱵᱚᱠᱚᱧ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱵᱨᱟ
3: ᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱢ ᱤᱭᱩ ᱟᱨ ᱵᱚᱠᱚᱢ ᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ
1: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱟ ᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱭᱩ ᱟᱨ ᱵᱚᱠᱚᱧ ᱟᱢ ᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱮᱞᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱱᱮ ᱛᱤ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱪᱟᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱪᱟᱵᱤᱥ ᱠᱩᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱤᱞᱟᱹᱥ ᱧᱩᱫᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱡᱟᱞᱟ ᱪᱩᱨᱵᱟᱹ ᱪᱮᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱧᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ
3: ᱚ ᱚᱯᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱛᱚᱨᱟ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱜᱟᱱᱟᱰᱤ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱯᱚᱨᱦᱟᱣ ᱜᱚᱫ ᱢᱮᱭᱟ
1: ᱯᱚᱨᱟᱧ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱᱮ ᱪᱮᱛᱟ ᱥᱟᱭᱵᱟᱨᱮ ᱯᱚᱨᱦᱟᱣᱤᱧᱟ ᱤᱧ ᱡᱩ ᱵᱩᱲᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱤᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱤᱞᱟᱹᱥ ᱧᱩ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱩ ᱜᱮ ᱟᱠᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱡᱤᱞᱢᱟᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱩᱠ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱮᱧ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱟᱥᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ
3: ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱡᱚ ᱟᱭ
1: ᱥᱚᱦᱟᱜᱤ ᱢᱚᱪᱟ ᱥᱟᱢᱵᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱨᱚᱲᱟ ᱟᱢ ᱟᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱝᱠᱤᱱ ᱪᱮᱢᱟᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱚ ᱤᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱛᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱝᱠᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱜ ᱢᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱢ ᱟᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ
3: ᱡᱷᱤᱨᱚᱢ ᱢᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱤᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱫᱩᱥᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱤᱧ ᱤᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱦᱚᱲ ᱟᱢ ᱤᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱩᱨᱩᱵ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤ
1: ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱹᱧ ᱫᱩᱥᱟᱹᱣ ᱠᱤᱱᱟ ᱥᱟᱭᱵᱟᱨᱤᱧ ᱫᱩᱥᱟᱹᱣ ᱠᱤᱱᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱢ ᱤᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱟᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱠᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱤᱧ ᱤᱭᱩ ᱫᱚ ᱤᱭᱩ ᱢᱮᱱᱛᱮᱢ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱭ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱜ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱤᱭᱩ ᱢᱮᱱᱛᱮᱢ ᱦᱚᱦᱚ ᱠᱟᱣᱫᱮᱭᱟ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱵᱟᱹᱦᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱮᱨᱣᱟᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱮᱫᱟ
0: ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱩᱲᱤ ᱫᱟᱠᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱚᱢᱮ ᱜᱩᱞ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱤᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱤᱱ ᱠᱷᱟᱹᱯᱟᱹᱨᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱟ
4: ᱤᱭᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱜᱮᱠᱤᱱ ᱠᱟᱹᱭᱡᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱤᱭᱩ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱞ ᱦᱚᱪᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟᱭ
0: ᱚ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱜᱮᱠᱤᱱ ᱠᱟᱹᱭᱡᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱞ ᱦᱚᱪᱚᱜᱼᱟ
4: ᱦᱳᱭ ᱵᱟᱵᱟ ᱤᱭᱩ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱭᱡᱟᱹ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱤᱧ ᱤᱭᱩ ᱵᱟᱝ ᱨᱟᱜᱤᱛᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱤᱥᱤᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱛᱮᱜᱮᱞᱮ ᱡᱟᱯᱮᱫ ᱠᱮᱫ ᱜᱮ
1: ᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱢ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟ ᱵᱤᱴᱤ
4: ᱵᱟᱝ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱤᱱᱟ ᱤᱧᱤᱧ ᱦᱟᱨᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱤᱭᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱫᱟᱞ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱭᱟ ᱤᱧ ᱜᱮ ᱤᱧᱤᱧ ᱫᱟᱞᱮᱭᱟ
1: ᱟᱢ ᱤᱭᱩ ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱫᱟᱞ ᱢᱮ ᱜᱮᱭᱟ
4: ᱦᱮᱸ ᱤᱧ ᱦᱚᱸᱭ ᱫᱟᱞᱤᱧ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱩᱲᱤ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱫᱟᱞ ᱢᱮᱭᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱮᱜᱮᱨ ᱢᱮᱭᱟ ᱵᱤᱴᱤ
4: ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱵᱟ ᱤᱭᱩ

0: ᱥᱩᱢᱟᱹᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱥᱮ ᱪᱮᱫᱟ?
1: ᱦᱳᱭ ᱦᱤᱞᱤ
0: ᱪᱟᱸᱫ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱧᱩ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱵᱮᱱ
1: ᱵᱟᱝ ᱦᱤᱞᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱢᱟᱱᱩᱣᱟᱱᱤ
0: ᱪᱟᱛᱮ ᱫᱩᱵᱤᱱ ᱧᱩ ᱫᱟᱨᱟᱭᱟ ᱛᱚ
1: ᱭᱩ ᱥᱩᱢᱟᱹᱭ ᱠᱟᱴᱵᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱤᱧ ᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱫᱟ
2: ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
3: ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱵᱟᱹᱧ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱮᱫᱟᱹᱧ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱢ ᱜᱤᱰᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱮᱫ ᱠᱚᱧ ᱥᱤᱢ ᱢᱮᱨᱚᱢ
0: ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
1: ᱥᱚᱣᱟᱜᱤ ᱛᱷᱤᱨ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱢᱮ ᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱱᱤᱨᱢᱟᱭᱟ ᱱᱤᱨᱞᱩᱡ ᱛᱤᱛᱮ ᱪᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱧ ᱧᱩᱭᱟ ᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱤᱲᱟᱹᱢ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟ ᱛᱤᱛᱮ ᱪᱟ ᱧᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱡᱟᱜᱼᱟ ᱭᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱩᱭᱟᱹ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱟᱯᱤ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱡᱤ ᱦᱚᱲ ᱟᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱮᱵᱟᱨ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱵᱚᱠᱚᱧ ᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱢᱟᱭᱟ ᱛᱚᱣᱟᱫᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱴᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱮ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ
3: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱚᱦᱩ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱳᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱥᱚᱱᱚᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱥᱚᱥᱚᱱᱚᱜ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱶ ᱛᱟᱞ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱮ ᱵᱮᱛᱟᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱡᱚᱭᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢᱤᱧ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱮᱞ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱩᱢᱮᱨ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱭᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱩᱠᱟᱹᱛᱚ ᱯᱟᱴᱷᱟᱣ ᱥᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱩᱠᱟᱹᱛᱚ ᱯᱟᱴᱷᱟᱣ ᱟᱢᱲᱟ ᱵᱮᱲᱟᱛᱮ ᱵᱟᱢ ᱤᱫᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟ
1: ᱭᱩᱜᱩ ᱠᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟᱹᱧ ᱭᱩ ᱠᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟᱹᱧ
3: ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱩᱨ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱤᱧ ᱪᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱵᱟᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭᱟ
1: ᱛᱷᱤᱨᱩ ᱢᱮᱭᱚ ᱛᱷᱤᱨᱩ ᱢᱮ ᱟᱨᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟᱭᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭᱚ ᱤᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮᱭᱚ ᱤᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ
3: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱡᱩᱜᱽ ᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱡᱤᱣᱤ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱟᱯᱮᱭᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹ ᱟᱯᱮ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹ ᱟᱯᱮ ᱛᱤᱧᱟᱹ
1: ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱮᱱᱟ ᱭᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭ ᱵᱮᱲᱟᱨᱮ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱟᱞᱚᱢ ᱡᱚᱨᱚᱭᱟ ᱭᱩ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱚ
3: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱞᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱷᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤᱧ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱭ ᱫᱩᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱚᱵᱷᱟᱜᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱹᱦᱤᱢᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱹᱦᱤᱢ ᱤᱵᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭ ᱵᱮᱲᱟᱨᱮ ᱠᱩᱲᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱚᱞᱚ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱴᱟᱴᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱥᱤᱥ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟᱹᱧ ᱵᱮᱴᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱠᱷᱤᱨ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱮᱨ ᱠᱚᱢᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱮᱨ ᱠᱚ
1: ᱤᱭᱩᱠᱚ ᱟᱞᱚᱢᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱟᱭᱩ ᱭᱩ ᱭᱩ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱢᱮᱭᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱵᱤᱱ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱮᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱤ
0: ᱱᱚᱭ ᱟᱯᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱫᱩᱵᱩ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱤᱱ ᱢᱮ
1: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ